0: Пойдите с нами. Пойдите с нами у претеклост.
1: Радио Ена 80. Твои най-